0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15. Respect your vibes. Spread them well. Around the world.

0: Могилеве 4 утра.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя. Та-ра-та, та-ра-та.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: mess to get you through. That's the worst part of losing you.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Наши хиты.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: It's you, not us. Enchanté, enchanté.

0: В Могилеве 5 утра.
1: По Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, температура воздуха днем +33, +38.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 6 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.
1: Радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Личный прием граждан провел председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. На прием к руководителю области записались 5 человек. Темы касались жилищных условий граждан и комфортных условий для спортсменов-пятиборцев. Подробности у Нины Михновой.
3: До 1 декабря помочь оформить жилое помещение в собственность и выкупить земельный участок у сельхозпредприятия. Такое поручение дал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко по обращению жителя Чауса. В 1986 году мужчина получил комнату в бывшем административном здании совхоза «Осиновский». Позже участок предоставили в пользование. Не так давно заявитель решил приобрести эту недвижимость в собственность, но на стадии оформления возникли нюансы. Теперь законное решение найдено и документы уже поданы на оформление. А ситуацию с сыростью в многоквартирном доме в Круглом службы облисполкома взяли на контроль. Заявительница пришла с просьбой о ремонте жилого дома. По ее словам, с 2023 года в помещении высокая влажность, а на стенах квартиры образуется плесень. Решение по устранению проблемы, принятое на местном уровне, женщину не устраивает. По поручению председателя облисполкома создается мониторинговая комиссия по установлению причины проникновения влаги. Тем временем с предложением сделать условия для занятий в Пятиборье Могилеве доступнее обратились родители юных спортсменов. Заявители указывают на разрозненность необходимых для Пятиборья спортивных объектов.
4: У нас дети ездят по городу для тренировок, тратят много времени. Не остается времени на отдых, на учебу. Хотелось бы это как-то все улучшить, структуру вот это все в одно место. И плавание, и бег, стрельба, улучшение полосы препятствий, чтобы дети развивались, получали хорошие результаты, выступали и представляли наш город и страну.
5: Я считаю, что по фамилиям наших детей будут узнавать нашу страну. Поэтому мы пришли исключительно за помощью и поддержкой.
6: И ради наших детей.
3: Со слов родителей спортсменов, полоса препятствий, которую в 2024-м построили на базе Могилевского центра Олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью, подходит для использования только в летний период. Рассматривается вопрос о переносе инвентаря в крытое помещение. По каждому обращению будут приняты решения в соответствии с законодательством.
1: Местное время.
2: Династия хлеборобов Дроздов в передовиках. Это комбайнеры из сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского Кировского района, которые первыми в области перешагнули 2000-й намолот. Герои жатвы – отец, сыновья и племянник. Их прямо в поле поздравил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий. Вместе с ними на поле были и другие герои жатвы. Подробности у Ивана Шумова.
7: В «Рассвете» имени Орловского первые в области 3 экипажа комбайнеров, двухтысячников и 2 водителя, которые перевезли 3000 тонн зерна, рассказал директор «Рассвета» имени Орловского Александр Багель.
8: Рапсы убрали горох. Тоже неплохо, он 37 центнеров дал горох. Ячмени все убрали, озимые, яровые. У нас осталось убирать только озимую пшеницу, яровую пшеницу, тритикаль. То есть все поля более-менее стоящие. Мы надеемся, что быстро уберем и закончим убор.
7: Наши герои жатвы трудятся на разных полях. Первым свои 2000 тонн намолотил Андрей Дрозд. Он один трудится на комбайне. За ним буквально через пару часов эту же планку перешагнул экипаж его отца и брата Николая и Артема.
9: Испытываем гордость за то, что работаем вот такой дружной семьей.
10: Мы друг дружке помогаем. Чуть что-то у кого-то подломилось. Один одному помогаем и идем своим семейным тандемом.
11: Мы стараемся, как одно целое. Утром пришли, помазали, обслужили комбайн и в поле. И если что-то случилось, мы быстренько раз-раз-раз команда. И вот поэтому у нас все получается дружненько.
7: В хозяйстве «Рассвет» имени Орловского Кировского района уже есть водители-трехтысячники Сергей Иваницкий и Михаил Семенков, который стал первым в области, кто перевез 3000 тонн зерна.
12: Помогает и урожайность, и, конечно, наш человеческий труд, как сказать. Ну, здесь никаких секретов нет, нужно работать просто. И сплоченный коллектив, все вместе, когда и комбайнеры, и водители, так получается.
7: В этот же день чествовали комбайнеров двухтысячников в агрокомбинате «Заря» и сельхозпредприятии «Сервалюкс Агро» Могилевского района. На этой жатве область ставит для себя задачу собрать не менее 1,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых с учетом кукурузы. На хороший урожай повлияло в первую очередь соблюдение всех технологий. И, конечно же, благодаря государственным программам обновления машино-тракторного парка, отметил первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий.
13: Перешли на новый уровень и берем уже более производительные
6: производительные комбайны, это марки GS2124 с 9-метровой жаткой, которые позволяют более качественно, более быстрее в оптимальные сроки завершить уборку. Могилевская область одна из лидирующих в плане обновления машино-тракторного парка.
1: Белыничи.
2: В эти августовские дни исполнилось бы 72 года Александру Лопатентову, легендарному председателю Белынического СПК «Колхоз Родина», возглавлявшему хозяйство с 1981 года на протяжении 40 лет. За свой самоотверженный труд Александр Михайлович был удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси, награжден разными орденами. Неоднократно ему присваивалось звание «Человек года». Имя Александра Лопатентова занесено в книгу славы Могилевщины. Также он неоднократно избирался делегатом на Всебелорусское народное собрание. Многие сегодняшних ветеранов Родины с теплотой отзываются о Лопатентове как о человеке очень требовательном к себе и к окружающим, но стремившимся сделать жизнь людей в колхозе комфортной и безопасной.
1: Круглая.
2: Молодые медики Круглянщины Юлия Гонтарева и Кирилл Лукашевич получили ключи от арендного жилья. Оба успешно окончили Гомельский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело и теперь готовы применять свои знания на благо здоровья жителей района. Вручил ключи молодым специалистам председатель Круглянского райисполкома Иван Багель. По его словам, обеспечение комфортным жильем – лучший стимул для закрепления молодых кадров на первом рабочем месте. Всего в текущем году коллектив Центральной районной больницы пополнит 3 молодых доктора. На рабочие места заступают 2 врача. Врача общей практики и врач-терапевт.
1: Кировск.
2: Чтобы малая родина стала еще краше, в Кировском районе активно занимаются наведением порядка на земле и благоустройством. Так, в этом году в районе открыли 2 новые спортивные и детские игровые площадки. Организовали велосипедную стоянку. Также установили 3 контейнерные площадки для раздельного сбора отходов. А еще снесли 17 заброшенных зданий и сооружений. Отремонтировали 28 шахтных колодцев и ликвидировали 4 заброшенных, рассказал начальник Кировской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Щербич.
13: С целью соблюдения требований природоохранного законодательства Кировской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляются контрольно-аналитические мероприятия. За текущий период 2026 года инспекции установлено 94 факта нарушения природоохранного законодательства, выданы рекомендации и предписания. 48 нарушителей привлечены к административной ответственности. Установлено 7 фактов вреда, причиненного окружающей среде в результате ее засорения отходами.
1: Местное время.
2: Туристический и медийный проект программа «Многоликая Могилевщина» впервые собрал белорусских блогеров. Это экскурсия по разным уголкам Могилевской области. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Кутневич.
14: «Многоликая Могилевщина» – это туристическая поездка, где знакомятся с разными точками области. Блогеры уже съездили в Жиличи и Славгород. В списке «Экскурсия по Могилеву». Впечатлениями поделился блогер Артур Баханович.
15: Могилев – это классная культурная столица туризма. Здесь красиво, интересно, есть что посмотреть. Самое главное – есть история, а история всегда притягивает туристов.
14: Кристина Белявская – блогер-гид по Беларуси, и она вновь и вновь открывает для себя многогранный Могилев.
16: Могилев – прекрасный город, прекрасный областной центр с богатой историей, с очень красивой пешеходной улицей, со своими визитными карточками. В целом здесь атмосфера города для прогулок, особенно сейчас в теплое время года.
14: Блогеры прошлись по главным историческим и культурным объектам города. О программе рассказала организатор Национального агентства по туризму Юлия Кирпичонок.
17: Национальное агентство по туризму последние месяцы проработало программу по областям Беларуси. Мы уже посетили Полесье, Гомельскую область. Вот вчера и сегодня мы приехали в Могилевскую область с целью показать достопримечательности Республики Беларусь для обычного туриста через наших тревел-блогеров и в целом блогеров Беларуси.
14: Блогеры убедились, что Могилевщина многолика, и в каждом районе есть свои туристические жемчужины.
1: Местное время.
2: Владельцы таможенных складов могут получить сведения о выпуске товаров через единый портал электронных услуг. Как рассказала официальный представитель Могилевской таможни Диана Саульченко, электронная услуга позволяет получить информацию о товарах, которые размещены или подлежат размещению на таможенном складе.
18: Для этого владельцу необходимо направить в таможенный орган информационное сообщение через личный электронный кабинет на портале Е-послуга или через интегрированную информационную систему. Таможенный орган проинформирует о выпуске товаров не позднее 1 часа рабочего времени с момента получения сообщения. сообщения. Подробный порядок получения услуги размещен на официальном сайте единого портала электронных услуг.
1: Местное время.
2: На Могилевщине профсоюзы усиливают контроль за условиями труда в период аномальной жары. Особое внимание предприятиям агропромышленного комплекса. На какие аспекты обращают внимание специалисты и как выстраивается взаимодействие с нанимателями, рассказал главный технический инспектор труда объединения Сергей Сергеенко.
19: В условиях аномальной температуры мы обращаем пристальное внимание на три главных аспекта. Первое – это укомплектованность аптечек, где обязательно должен быть тонометр. Второе – питьевой режим. Питьевая вода должна быть в шаговой доступности. И третье – дополнительные перерывы и комнаты отдыха. Здесь важно не просто издать внутренний приказ, но и лично разъяснить работниках и право на отдых в жару. Большинство нанимателей Могилевщины ответственно подходят к здоровью своих коллективов. Все возникающие вопросы мы решаем оперативно, в конструктивном диалоге и, как правило, прямо на месте.
2: В Могилевском областном объединении профсоюзов также напомнили, что на период уборочной кампании в регионе действует горячая линия. К специалистам можно обратиться с вопросами обеспечения надлежащих условий и охраны труда, решить проблемы, связанные с организацией питания в полевых условиях, а также получить консультацию по вопросам начисления заработной платы. Горячая линия работает без выходных с 8 до 22.00. Телефон плюс 375 44 702 65 38.
1: Местное время.
2: Школьный базар начал свою работу. Традиционно на ярмарке представлен широкий ассортимент школьной одежды, делового стиля и обуви, спортивной одежды, товаров для детского творчества, канцелярских принадлежностей и рюкзаков. В продаже изделия преимущественно белорусских производителей, что давно стало синонимом слова «качество». Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
14: В Могилеве школьный базар традиционно разместился на открытой площадке по Пушкинскому проспекту. Здесь развернулись десятки торговых объектов. К новому школьному сезону белорусские производители одежды выпустили около миллиона изделий. Ежегодно ассортимент обновляется примерно на 60%, потому что современные школьники сегодня разбираются в модных тенденциях и очень избирательны к ассортименту.
20: Я иду в 7 класс, пришла за школьной формой, искала широкую рубашку, штаны тоже, все нашла.
21: Я иду во 2 класс и очень хочу показать своим друзьям свой новый наряд.
14: В современных коллекциях появляются новые модели и элементы гардероба, адаптированные под современные запросы. Сейчас есть возможность купить капсульные коллекции, включающие юбку, брюки, жилет, бомбер и так далее. Родители говорят, что сейчас можно собрать образ, который будет соответствовать погоде, удобству и времени года.
22: Пойдем мы в 3 класс. Мы пришли за брючками, рубашечки, ну и обязательно канцелярия, конечно. Первые дни всегда больше выбора, меньше людей. Все стараются уже под конец. Ну и тут просто идешь, и в основном выбор большой.
14: Посетить школьный базар в Могилеве по Пушкинскому проспекту можно ежедневно с 11 до 19 часов.
1: Белыничи.
2: В Белыническом художественном музее открылась первая персональная выставка Екатерины Масленковой под символичным названием «Мне нравится жить». На ней представлены картины алмазной мозаики, рельефные ковры из джута и вязаные изделия и вещи. Екатерина Масленкова – сотрудник музея, депутат и многодетная мама. Она с большим мастерством воплощает все, за что бы ни взялась, и своим примером доказывает, что белорусской женщине под силу многое.
1: Могилевский район.
2: Поле с хорошим настроением. Так считают представители сферы культуры Могилевского района, которые радуют аграриев выездными концертами. К примеру, артисты из Полыковичского сельского дома культуры порадовали хлеборобов хозяйства Полыковичи концертной программой с белорусской песней «У поле». А представитель старшего поколения коллектива Янина Веринская провела для юных коллег, молодых специалистов, мастер-класс по сбору колоса для снопа.
1: Осиповичи.
2: Отдел ЗАГС Осиповического райисполкома зарегистрировал рождение 100-го в этом году ребенка, пишет Осиповицкий край. Им стала Ева Кучай. Девочка появилась на свет 28 июля в семье инженера по охране труда и военнослужащего. Накануне счастливая Ксения и Роман Кучай принимали поздравления от работников отдела ЗАГС.
1: Краснополье.
2: Свое 20-летие отметил Краснопольский районный физкультурно-спортивный клуб. Глава района адресовал поздравительный адрес, в котором отмечено, что за 2 десятилетия клуб стал настоящим центром здоровья, спорта и активного отдыха для всех жителей. Особые слова благодарности прозвучали в адрес тренерского состава. За профессионализм, терпение и веру в своих воспитанников. Ведь именно здесь выросло не одно поколение спортсменов, которые прославляют краснопольщину на соревнованиях различного уровня.
1: Шклов.
2: 8 августа в Шклове состоятся сразу 2 события. Районный праздник, День огурца и мотофестиваль, пишет Шклов.Инфо. В субботу на площади детской школы искусств Шклова состоится костюмированный огуречный парад, гастрофест с дегустацией блюд, семейные спортивные игры и даже дефиле школьной формы. С 15 часов на Лысой горе пройдет первый в Шклове open-air фест мотоциклистов. Байкеры продемонстрируют своих железных коней, пройдет выставка мототехники, показательное выступление по мотоспорту и мотобол. Вечер завершится концертной программой огуречных хрустящий ритм и праздничной дискотекой. Что интересного происходит в районах области? Радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
0: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. С 1 сентября в школах вводятся новации по питанию детей. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. При одноразовом питании вводится единый вид приема пищи, второй завтрак, во вторую смену полдник. Меню будет состоять из салата, горячего блюда и напитка. Школьников разделят на три возрастные группы вместо двух. Денежные нормы расходов на питание увеличатся на 5% и в дальнейшем будут расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Более 2200 детей в Могилевской области получат помощь для подготовки к новому учебному году во время ежегодной республиканской благотворительной кампании «Соберем детей в школу». Об этом рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский. Благотворительные кампании присоединяются все города и районы.
2: Всем желающим принять участие в этой благотворительной кампании можно обратиться в районные организации Красного Креста, в Могилевскую областную организацию, принести все то, чем они могут помочь детям по подготовке к новому учебному году. Также можно оказать помощь через систему ЕРИП, перечислить денежные средства. На ряде торговых объектов города Могилева и Бобруйска у нас будут установлены и в районах нашей области будут установлены контейнера, которые тоже можно поместить и канцелярию, и тетрадки, и одежду, и все другое необходимое детям для подготовки к новому учебному году.
1: Красный уровень опасности объявлен на сегодня в Могилевской области. Воздух прогреется до 38 градусов. Об этом сообщили в Могилев облгидромете. МЧС рекомендует не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов. Также необходимо пить больше жидкости. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. АСВОД настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. И в завершение. Европейские страны едва справляются с аномальной жарой. Нынешняя волна засухи признана крупнейшей за последние годы, передает Ньюсбай. Во Франции из-за пожаров власти эвакуировали 200 тысяч человек. Леса горят в Испании, Италии и Греции. ФРГ воду в горные хижины и приюты в Альпах доставляют на вертолетах. В Южной Корее в Сеуле 14 дней температура воздуха в темное время суток не опускается ниже 25 градусов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. АСВОД напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.

6 августа на календаре. Четверг берет свое начало. Добрейшего утра всем, без исключения. Это Радио Могилев. В студии Олеся Маскина. Лето продолжается, чему мы несказанно рады. Надеюсь, что нет таких, кто ждет уже осень. Ну, возможно, кто-то будет сегодня ждать какой-нибудь холод, ветер и дождь. Ну, тем не менее, ребят, как есть, так есть. А в любом случае, музыка поможет нам пережить и жару, и холод, и все что угодно. Артик и Асти, Егор Крид также вместе с ними совсем скоро.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Радио Могилев.

Вика Штеварт, Касси, Егор Крид. Про карму. Да, карма такая штука, которая работает как бумеранг, но с задержкой, как доставка из, знаете, из другого города. Если вы думаете, что я сегодня помог бабушке перейти дорогу и сразу должен выиграть в лотерею, нет, так это не работает. Нужно всегда делать что-то хорошее. Вот, ну вот правда. Совершаешь добрые дела, причем бескорыстно, не думая о карме. Вот тогда все будет хорошо. А еще мало кто знает о том, что хорошие, добрые дела влияют на самооценку. На самом деле начинаешь больше в себя верить, в свои силы. Ну да, сделал доброе дело, порадовал людей такой через время. А хорош-то я, однако. Ну а специалисты в области эзотерики считают, что хорошие поступки действительно позитивно отражаются на нашей карме. И да, если помните о том, что мы получаем из мира то, что отдаем ему, значит, однозначно творим только добро.

0: августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.
1: Наши хиты.

Вы, дорогие, знаете, самый главный утренний лайфхак. Не думайте о том, сколько дел вас ждет сегодня. Думайте о том, что первый глоток кофе – это уже маленькая победа. Вышли и выпили кофе, и вышли, в смысле, с кровати. Встали. И вы уже герой, который сумел встать. Да, и все, проснулись, улыбнулись, пошли покорять этот день. А если снова навалится сонливость, просто нужно помнить о том, что до обеда не так уж далеко, а там и будет кофе-брейк. Держи.

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Радио Могилев.

0: 8 на студийных, вот и подоспело время новинки на радио Могилев. Филатов и Кэрос зажгли вместе со Сти и выдали трек «Там, где рассвет». И это не просто песня, это чистый летний бенгер. Ребята сами говорят, что это симбиоз афрохауса и рэп-таланта Сти. Сейчас услышим такой микс, что под него невозможно усидеть на месте. Ну, по крайней мере, мне точно. О чем поют ребята? А там все по-взрослому. «Там, где рассвет наступает после ночи, я хочу верить очень, что ты придешь ко мне». Романтика, вера в чудо и обещание быть с тобой во все времена и все столетия. Ну, прям как в кино. Ну и главный плюс. У трека нет возрастных ограничений, музыкальных рамок. Это просто песня про движение, жизнь, свободу и про то, что рассвет наступает после ночи. И это, друзья, отличный повод начать новый день. Так что слушаем, запоминаем яркие моменты лета вместе с Филатовым и Кэросом, а также Сти.
1: Новинка на радио Могилев.

0: чаще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с Днем железнодорожных войск, пишет Белта. Глава государства отметил, что сегодня в составе транспортных войск белорусские воины-железнодорожники с честью продолжают эстафету мужества поколения победителей, успешно осваивая новые виды вооружений и техники, постоянно совершенствуя систему транспортного обеспечения вооруженных сил и гражданскую инфраструктуру. На Могилевщине профсоюзы усиливают контроль за условиями труда в ВПК в период аномальной жары. Особое внимание предприятиям агропромышленного комплекса. О том, на какие аспекты обращают внимание специалисты и как выстраивается взаимодействие с нанимателями, рассказал главный технический инспектор труда объединения Сергей Сергеенко.
2: В условиях аномальной температуры мы обращаем пристальное внимание на три главных аспекта. Первое – это укомплектованность аптечек, где обязательно должен быть тонометр. Второе – питьевой режим. Питьевая вода должна быть в шаговой доступности. И третье – дополнительные перерывы и комнаты отдыха. Здесь важно не просто издать внутренний приказ, но и лично разъяснить работниках и право на отдых в жару. Большинство нанимателей Могилевщины ответственно подходят к здоровью своих коллективов. Все возникающие вопросы мы решаем оперативно, в конструктивном диалоге и, как правило, прямо на месте.
1: Горячая телефонная линия по вопросам летней трудовой занятости учащейся молодежи в свободное от учебы время состоится сегодня в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома. Задать вопросы можно будет с 10 до 12 часов по телефону 76 89 88. Хоккеисты «Динамо» Шинника с поражения стартовали на домашнем турнире. В первом круге бобруйчане в сухую проиграли уральскому клубу со счетом 0-3. Сегодня в 18 часов стартует встреча «Шинников» с крыльями «Советов». Итоги турнира будут подведены в пятницу. В прошлом году обладателями кубка председателя Бобруйского горисполкома стали юные «Динамовцы». Участие в розыгрыше принимали те же 4 команды. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 24.

0: Чтобы утром не быть как выжатый лимон, нужно всего лишь три вещи. Первое – не вскакивать с кровати резко, а полежать, потянуться, дать организму понять, что все хорошо, просто нужно просыпаться. Второе – не забывайте про стакан теплой воды с лимоном. Да, такая мелочь, но это важно. Знаете, как пинок для желудка, он сразу просыпается и начинает работать. Ну и третье – зарядка. Ладно, не спортивная, а потягушки, повороты, вот чтобы суставы не скрипели. Пару движений – и все, кровь побежала быстрее. Ну и отличным бонусом станет завтрак. Без него метаболизм обижается и тормозит. Так что, понимаете, да, секретов практически и нет. Просто нужно помнить вот такие банальные, простые вещи. Ну и хорошо бы все это делать под музыку. Совсем скоро компанию нам составит Джонни.
1: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой, я знаю, что ты только моя.
0: Потрясающая группа Queen тоже с нами в это утро. Ну а также Stereo Friends. Это радио Могилев, в студии Олеся Маскина. Бодримся вместе прямо сейчас с Мотом.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Наши хиты.

Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанк.

0: 289 9090.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
2: Радио Могилев.

0: За окном уже плюс 25, а то ли еще будет. Красный уровень опасности объявлен на сегодня. В Могилевской области воздух прогреется до 38 градусов. Ай-яй-яй. Помним о том, что под прямыми солнечными лучами лучше не находиться. Не забываем про головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов. Также необходимо пить больше жидкости, причем обычной воды. Никакую ни газировку, ни сладкую воду, а просто обычную. И хорошо бы сократить поездки на автомобиле. И еще очень острая тема лета. Освод настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. Не заплывайте, пожалуйста, за буйки. Ну и лучше купаться только там, где чувствуете дно. Пожалуйста, берегите себя. В общем, жара – это не враг, а друг, который дает нам повод заботиться о себе. Так что берегите себя. И пусть эта погода будет просто красивым фоном для вашего летнего настроения.
1: Радио Могилев.

0: продолжила наше утро с треком Warning Sing, предупреждающие знаки. Кстати, наверняка каждый из нас хоть раз словил себя на мысли: о, я только подумал о человеке, и он сразу позвонил, и это знак, или я уронил вилку, значит, кого-то нужно ждать в гости. А может, вы видели одинаковые числа на часах, помните, 11-11, и подумали: вот оно, вселенная мне подмигивает. Что говорят на этот счет психологи? Мы видим то, что хотим увидеть. И если вы ждете знака, вы его найдете даже, знаете, в опавшем листе или в том, что кот перешел дорогу. А все потому, что наш мозг мастер искать закономерности, даже там, где их нет. Но лучше, наверное, относиться к знакам немного с юмором. Увидели черную кошку, не надо разворачиваться. Просто погладьте ее, идите дальше. Ну или не гладьте, потому что, мало ли, разбили зеркало, это не беда. Просто повод купить новое. Вот и все. В любом случае, верить или не верить – это ваш выбор. Но помните, самая лучшая судьба – это та, которую мы строим своими руками. Ну, а знаки пусть будут таким приятным бонусом, как иногда скидки в магазине. Идем дальше.
1: Радио Могилев.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Родители. В пятом элементе. Только до 24 августа. Смартфон для ребенка Honor X7e всего за 499 рублей. Емкая батарея, чтобы всегда быть на связи. И крепкий корпус с защитой от падений. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. У тебя все получится.
3: Радио Могилев.

0: 8.47 на студийных. Время новинки на радио Могилев. Прямо сейчас услышим главный музыкальный феномен этого лета. Трек «Давай на самый верх» от Зиверт, Эвер и Директор Илс. И это не просто песня, это история, которая началась с нейросети и закончилась, так сказать, арестом. Ну, почти. Сейчас расскажу, как это было. Продюсер Директор Илс сидел утром в телефоне, листал ленту и наткнулся на видео, где двое российских руферов, Ангелина и Иван, забрались на шпиль. В Нью-Йорке высота, дух захватывает, ветер в ушах, и у него в голове сразу зазвучала мелодия. Он надиктовал строки на телефон, загрузил вокал в нейросети, выставил женский тембр и получил тара-та-дам, поразительно похожий голос на Зиверт. Выложил ролик в соцсети, и вот здесь закрутилось-завертелось. Цифры, от которых голова идет кругом. Ролики автора собрали более 25 миллионов просмотров. Ну а видео других пользователей под этот звук свыше 300 миллионов. Количество снятых видео перевалило за 50 тысяч. И все, трек получился в таком романтичном поп-звучании. Песня про поступок, про решение подняться выше своих страхов и быть честным, даже когда вокруг шум. Знаете, хочется слушать эту песню, вдохновляться и не забывать, что если уж захотите залезть куда-то на небоскреб, давайте это сделаем только в песне, но никак иначе.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает Белта. Премьер-министр примет участие в заседании совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. Повестки 15 вопросов. Запланирована также встреча глав делегаций с президентом Кыргызстана. 1 сентября в школах вводятся новации по питанию детей. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. При одноразовом питании вводится единый вид приема пищи. Второй завтрак, во вторую смену полдник. Школьников разделят на 3 возрастные группы вместо 2. Денежные нормы расходов на питание увеличатся на 5% и в дальнейшем будут расти автоматически с учетом изменения розничных цен на продукты питания. Красный уровень опасности объявлен на сегодня в Могилевской области. Воздух прогреется до 38 градусов. Сотрудники освода перешли в усиленный режим службы. На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов нарушения правил охраны жизни людей на водоемах. Чтобы отдых у воды прошел безопасно, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на водах, о которых рассказал пресс-секретарь освода Могилевской области Евгений Синдюков.
1: Купаться только в специально отведенных местах под присмотром спасателей. Не оставлять детей ни на минуту у воды без присмотра. Исключить распитие спиртных напитков у водных объектов на территории пляжей. Помните, ответственное отношение и внимательность – залог безопасного отдыха.
0: Европейские страны едва справляются с аномальной жарой. Нынешняя волна засухи признана крупнейшей за последние годы, передает Ньюсбай. Во Франции из-за пожаров власти эвакуировали 200 тысяч человек. Леса горят в Испании, Италии, Греции, ФРГ, воду в горные хижины и приюты в Альпах доставляют на вертолетах. В Южной Корее в Сеуле 14 дней температура воздуха в темное время суток не опускается ниже 25 градусов. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 26.

Почувствовать себя намного лучше, всего-то нужно жить здесь и сейчас. Очень важно в суматохе нашей жизни вовремя остановиться и вдохнуть вот этот самый момент, при этом наслаждаться им по полной. И не всегда нужно, знаете, прогнозировать будущее, что мы очень любим делать. Просто получайте удовольствие от всего, например, от музыки, которая звучит на радио Могилев. Совсем скоро услышим Алсу и...

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Алсу только что с треком «Мама не знает». И знаете, это не просто песня, это, я бы сказала, гимн всем нам, кто хоть раз говорил маме «все хорошо», когда на душе на самом деле-то и не очень. Хотя наши мамы, они тоже, знаете, как спецагенты. Мне кажется, у них есть такая суперспособность читать наши мысли и улавливать наше настроение. Поэтому говорим хорошо, они все равно знают, как на самом деле. В общем, друзья мои, что хотела сказать? Наверное, врать не стоит, ну и хотелось бы мам как-то не расстраивать. А вот настроение им поднять точно можно. Допустим, написать к нам на радио Могилев, прислать какой-то привет, пожелать удачи или приятного аппетита. Все это можно сделать с 13 до 14. На радио Могилев стартует «Привет в обед». Вот там-то как раз можно и порадовать своих мам. Ну а мы идем дальше.
1: Радио Могилев.

0: 6 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: DJ don't.
1: Как утро начнёт. Ребят, сегодня 6 августа, день материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому то самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Понимаете, да, что нужно делать? Конечно же, работать и усердно прикладывать все усилия. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Если у вас есть такие, пожалуйста, действуйте. Также хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами. А еще сегодня появляется желание комфорта и уюта. Хочется посетить театр или кино, ну или расслабиться и вкусно поужинать в ресторане. Вы знаете, последнее мне вообще нравится. Зачем в такую жару что-то выготавливать дома, если можно пойти в ресторан, где температура точно будет комфортной? Действуйте.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Белка промокод, BumbleBet дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в BellBet. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на bellbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Радио Магия.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Перемены у планах могут отбыться раптовно, але опынуться освежальными и своечасовыми.
2: Телец.
1: Сюрпризы гарантованные. Махчима захочется изменить стиль або зарабить нечто дерзкое. А чему бы не?
2: Близняты.
1: Корыстно будет выдатковать трохи неоценного часу на то, как привести у порядок думки и почутти.
2: Рак.
1: Сполучение практичности и густу допоможе як у справах, так и особистых отношениях. Будьте открытые новому. Не бойтесь издивляться и издивлять.
2: Лео.
1: Навод, коли вы сапраўды ведаете, что маете рацию, на компромисс пойти усё ж довядеться.
2: Дева.
1: Стабильность зараз может быть зманливая, а импульсы корыстные, коли вы дейничаете с розумом.
2: Шали.
1: Наступил момент, коли правила застаются важными, але импровизация так само до речи гармонии не только рунавазе, але у смелым акценте.
2: Скорпион.
1: Выдатный день для налаживания относен як деловых, так и романтичных. Дозвольте себе кроплю спонтанности.
2: Стрелец.
1: Не перегните с самоупевненностью. Мягкость будет больше переконавчая.
2: Козярог.
1: У працы може спотребиться нестандартный подыход, особливо, коли все пошло у тупик. Импровизация зараз спрацуе лепш.
2: Водолей.
1: Зорки подрыхтовали добрую глебу для нечаканых, але натхняльных рашенню. Меняйте маршрут, спробуйте новое, экспериментуйте.
2: Рыбы.
1: Приглядитесь до видовочных вариантов. Нечаканная сустреча або поворот у относинах може опынуться лёсовызначальным. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
0: Радио Могилёв. Твои хиты, твоя волна.

7:53 показывают студийные. Ну что, начало положено. Надеюсь, и дальше день пойдет только насыщенный добром. Вот на этом моя миссия на сегодняшнее утро закончена. Бодрила, будила вас я, Олеся Маскина. Услышимся в 19:05. Расскажу звездные новости, а затем расслабимся в программе «За час до полуночи» в 23:00. Пожалуйста, приходите. Ну а пока на этом все. Счастливо. На этом все.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: в Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженного деятеля науки БССР, доктора технических наук, профессора, академика Национальной академии наук Беларуси Петра Витязя с юбилеем, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что многолетняя плодотворная работа Петра Витязя является примером подлинного служения

0: науке и преданности своему делу. Глава государства пожелал Петру Витязю доброго здоровья и успехов в деятельности на благо науки и родной Беларуси. Более 2200 детей в Могилевской области получат помощь для подготовки к новому учебному году во время ежегодной республиканской благотворительной кампании «Соберем детей в школу». Об этом рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский. Благотворительная акция продлится до 14 сентября. К ней присоединяются все города и районы.
1: Всем желающим принять участие в этой благотворительной кампании можно обратиться в районные организации Красного Креста, в Могилевскую областную организацию, принести все то, чем они могут помочь детям по подготовке к новому учебному году. Также можно оказать помощь через систему ИРИП, перечислить денежные средства. На ряде торговых объектов города Могилева и Бобруйска у нас будут установлены и в районах нашей области будут установлены контейнера, которые тоже можно поместить и канцелярию, и тетрадки, и одежду, и все другое необходимое детям для подготовки к новому учебному году.
0: Комитет государственного контроля сегодня проводит горячую линию по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщили в КГК. На горячую линию можно сообщить о любых нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Обратиться на горячую линию можно до часу дня и с 2 до 6 вечера. Звонить следует на короткий номер 191. Также сообщения о нарушениях можно направлять в чат-бот телеграм-канала КГК. И в завершение, в эту субботу, 8 августа, в Шклове устроят сразу два события – районный праздник, День огурца и мотофестиваль. В эту субботу на площади детской школы искусств Шклова состоится огуречный парад, гастрофест с дегустацией блюд, семейные спортивные игры и даже дефиле школьной формы. С 15 часов на Лысой горе пройдет первый в Шклове фест мотоциклов. Вечер завершится концертной программой «Огуречно-хрустящий ритм» и праздничной дискотекой. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем +33, +38. Сейчас в Могилеве +29.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Наши хиты.

0: 6 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с двухдневным рабочим визитом в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает Белта. Премьер-министр примет участие в заседании совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. Повестки 15 вопросов. Запланирована также встреча глав делегаций с президентом Кыргызстана. В ближайшее время горячее водоснабжение в Казимировке восстановится, сообщил радио «Могилев» главный инженер могилевского предприятия теплоэнергетики Алексей Чистяков. Накануне при проведении строительно-монтажных работ на улице Краснозвездной в Могилеве была повреждена тепловая сеть. Горячее водоснабжение отсутствует в 46 жилых домах, в двух детских садах и в школе. На месте работают специалисты, в настоящее время трубу заполняют водой, и в ближайшее время горячее водоснабжение будет восстановлено. О происшествиях в Бобруйске соседка игроманка обокрала пенсионерку, сообщили УВД Могилевского облисполкома. В милицию обратилась пенсионерка, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали деньги. Вскоре установили подозреваемую, соседка потерпевшей. Дочь пенсионерки пошла в гости к подруге и взяла карточку матери, которую оставила на столе без присмотра. Хозяйка квартиры посмотрела данные и привязала ее к своему аккаунту, после чего пополняла счет в игре в казино. Возбуждено уголовное дело. И в завершение, общественная приемная по вопросам потребительского рынка будет работать сегодня в Могилевском областном объединении профсоюзов. Жители региона смогут обратиться за помощью, если столкнулись с необоснованным повышением цен, отсутствием продажи товаров первой необходимости, скудным ассортиментом или реализацией продукции ненадлежащего качества. Обратиться можно с 11:30 до 20:30 по телефону 33-00-63. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38. Сейчас в Могилеве +30.

0: Зовую я, Рустам Османов. У некоторых музыкальных произведений есть поразительное свойство въедаться в мозг, и вы невольно прокручиваете в своей черепной коробке их раз за разом. Бывало? То-то же, черт подбери. Горе тем, у кого в подсознании наигрывает нелюбимая, даже бесящая их мелодия. И такое случается. То ли дело, когда наоборот. Но даже любимый или понравившийся трек, если раз за разом будет проигрывать в подсознании без вашего разрешения, тоже надоест. Но это все отступление. Сегодня я собрал для вас треки, которые имеют шансы закрепиться в вашей голове, а некоторые на репите звучали и у меня. Распахивайте уши, чарт подбери. Мы начинаем.
1: Чарт подбери!
0: Первыми на очереди у нас группа, которую я как бы даже и не слушал, пока не взялся за этот выпуск. Но один их трек все же попался мне когда-то. Даже не помню при каких обстоятельствах, но он занял почетное место в моем плейлисте. И какое-то время воспроизводился у меня на подкорке. А теперь делюсь с вами, чтобы я не один это слышал. Да вы не бойтесь, может вам еще и понравится. Alt J, Left Hand Free.

0: Maverick.
1: Если послушать и другие треки группы, то может создаться впечатление, что она будто и работает на то, чтобы их музыка въедалась в сознание. Мне еще повезло, что я мелодию с одного раза не запоминаю, а так бы ходил насвистывал. Но музыка у них интересная, поэтому чего бы и нет, чарт подбери.
2: Чарт подбери.
1: Группа «Реактор» далее попадает в поле моего внимания. Их въедливый трек тоже каким-то непостижимым образом оказался в моей фонотеке. Зацепил, значит. И вот когда я решил поискать другие в исполнении коллектива, то не нашел. Вот и получается, что в активе команды один единственный трек. Но какой порой он бывает приставучий, черт подбери. «Реактор» — «Feeling the love».
3: You're looking my way, you're looking good.

0: берет.
1: Вкратчиво, ничего не скажешь. Так и я попал в эту ловушку. Пока чувствовал любовь, как указывало название трека, он коварно, как пиявка, присосался к моему сознанию. И другой раз эта тягучая, раскачивающая мелодия снова и снова гремела меж моих ушей, отправляя меня на концерт из одной единственной песни группы РИА.

пустом вокзале до сих пор разносится эхо трека, хотя вы уже давно нажали на кнопку «Стоп». Но в чем его преимущество? Надрывное, драматичное исполнение, которое засядет в вашем сером веществе, при этом хотя бы не оживляет картины с прокуренным тамбуром, плацкартом с местами у туалета, свисающими со второй полки ногами соседа и его же храпом на весь вагон. Постельное брать будете, черт подбери. Следующий трек лично у меня пока еще на кнопку повторного воспроизведения в голове не нажимал, но перспективы для этого у него огромные. А я хочу на вас эксперимент провести, застрянет ли он у вас в ушах или нет. Сон Ми,

0: Не будьте такими холодными и циничными, как в песне «Сонми». Если трек прижился в вашем котелке, так и скажите, ничего страшного в этом нет. Может, он даже на радио Могилев приживется, чёрт подбери, как знать.
1: Чёрт подбери!
2: Августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 38.
1: Чёрт подбери.
0: Не обязательно, чтобы вам не давал покоя весь трек целиком. В некоторых есть отдельные места, которые и цепляют. Да так, что от них потом никуда не деться. Вот, например, следующая композиция. Причем это кавер, но такой же цепляющий, как и оригинал от Джерри Раферти. Foo Fighters, Baker Street.

0: Вот все же вроде тихо, мирно, гладко в этом произведении, пока не начинает играть припев и легендарный саксофонный риф в нем, который в данном треке заменен электрогитарой. Foo Fighters поступили хитро. Вроде и сделали трек по-своему, а цепкий эффект только усилился, чёрт побери. Придется теперь до конца дня под него головой качать.
1: Чёрт побери!
0: Пожалуй, хватит на этом музыкального гипноза. Все наши песенки на сегодня спеты. Психологическое воздействие музыкой на вас оказывал я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно если она без остановки играет у вас в голове, чёрт побери. Пока.
1: Чёрт побери!
2: Наши хиты.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Радио «Могилев».

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира, пишет Белта. Если достигнем договоренности по конкретным проектам, это, во-первых, послужит фундаментом для наших дальнейших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня, подчеркнул президент. Китай останавливает поставки дронов в США, пишет Newsbuy. В частности, Пекин ввел запрет на сотрудничество с 6 американскими компаниями, а также установил запрет на поставки своих беспилотников. КНР ведет все более активную санкционную войну и с Европой. Ранее, в ответ на действия ЕС, Китаем были введены ограничения против 14 европейских корпораций. Теперь объектами ограничений стали фирмы Соединенных Штатов. Региональным новостям. Красный уровень опасности объявлен на сегодня в Могилевской области. Воздух прогреется до 38 градусов. Об этом сообщили в облгидромете. МЧС рекомендует не находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо носить головные уборы, легкую одежду из натуральных материалов, а также пить больше жидкости. ГАИ рекомендует сократить поездки на автомобиле. А СВОД настоятельно рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. И в завершение. В Могилеве на улице Габровской сегодня ограничено движение, сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. На Габровской ограничено движение транспортных средств в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия от проспекта Шмидта до проспекта Пушкинского. ГАИ просит учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 31.
2: Ну что можно сказать про нынешний четверг? Плавимся, 31 градус, и это только разгар, что будет на пике, узнаем позже. Но остается только не забывать пить водичку и поменьше находиться на солнце. Исправных кондиционеров, прохладного дуновения ветерка в этот горячий 5 августовский день. Ну и что бы вы ни делали, Радио Могилев вам в помощь. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Доброго продолжения дня.
3: Радио Могилев.

0: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
1: Я все оплатил. Это все теперь наше.
0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Билбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Паравома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на OMA.

0: Пока народ весь в работе, ученые тоже, знаете ли, не сидят без дела и выяснили, через какое время у ребенка в самолете начинается истерика. Сложный расчет происходил с учетом уровней сонливости, скуки, голода, шума. И выяснилось, что без вмешательства родителей капризы начинаются в среднем через 28 минут после взлета. Но если полностью устранить все раздражители, полет без истерик удастся продлить до 129 минут. Так что, если предстоит вам куда-нибудь слетать, имейте в виду. Но если не светит, что ж, продолжаем зарабатывать на полет в следующем отпуске. Ну а фоном для вдохновения держите хиты. Гоним дальше.
1: Радио Могилев.

0: 6 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +33, +38.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
2: Радио «Могилев».

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Родители в пятом элементе. Только до 24 августа. Ноутбук Honor Magic Book X16. Большой экран, высокая скорость работы и достаточно памяти для учебы и творческих задач от 79 рублей в месяц на 24 месяца. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». У тебя все получится.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Пусть побольше сегодня будет приятных неожиданностей, ну и сами шевелиться не забывайте. Я уверена, что вы сегодня выкладываетесь на все 100, несмотря на, может, жару. Я желаю, чтобы продолжение дня было ритмичным, гармоничным и душевным. Кстати, за последнее с удовольствием беремся и мы. В следующем часе стартует программа «Привет в обед», где мы с удовольствием укрепляем вашу связь с вашими близкими и любимыми людьми. Уже сейчас подумайте, кого неплохо бы было поддержать, поздравить, улыбнуть, и непременно напишите нам об этих замечательных людях. В общем, не пропустите программу «Привет в обед» с 13 до 14.
1: Наши хиты.

0: завтра. В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром. Министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира, пишет Белта. Сотрудничество стало в последнее время активно развиваться по различным направлениям. Если по итогам прошлого года взаимный товарооборот был около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие этого года почти 76. Весь объем товарооборота составляет белорусский экспорт. Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочной продукции, пишет Newsbuy. Беларусь обеспечивает себя на 140% мясом, на 130% яйцами, на 100% и более процентов овощами и картофелем, на 300% молоком и другой молочной продукции. К 2030 году Беларусь планирует достичь цифры экспорта в 12 миллиардов долларов. Это будет происходить за счет наращивания объемов производства сельхозпродукции, а также за счет качественного технологичного ее хранения и глубокой переработки. Зеленой карты больше нет. Страховка в Россию для белорусов изменилась. Как пояснила директор представительства Белгострах по Могилеву Ольга Екатеринчева, Белорусское бюро транспортного страхования и Российский союз автостраховщиков заключили новое соглашение. Для регулярных поездок в РФ теперь действует договор союзного страхования. С ним оформлять отдельную страховку для поездок в Россию больше не нужно. При разовых выездах нужно оформлять договор международного страхования. Это бывшая зеленая карта.
2: Если страхователи или наши клиенты выезжают просто на отдых за пределы Республики Беларусь, это разовое посещение Российской Федерации, то мы им рекомендуем, конечно, приобрести договор международного страхования. Если это постоянные выезды, например, там по работе выезжают больше 3 раз в год, то мы тогда рекомендуем нашим гражданам приобретать договор союзного страхования, который действует как и на территории Республики Беларусь, так и за пределами Республики Беларусь в Российской Федерации. Но лимит ответственности на территории Республики Беларусь 1150 базовых величин, а за пределами Республики Беларусь в Российской Федерации это всего лишь 5000 евро.
1: Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок, не вызванных крайней необходимостью из-за аномально жаркой погоды. Водителям необходимо проверять состояние автомобиля, убедиться в исправности системы охлаждения двигателя и кондиционера, быть внимательным на дороге и избегать резких маневров. Для пешеходов ГАИ рекомендует носить светлую одежду, переходить дорогу только в установленных местах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 33, плюс 38. Сейчас в Могилеве плюс 33. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

что, 13.03 на часах. Настало время, когда мы с вами полноценно можем занять место в эфире. И, конечно же, я с удовольствием напоминаю наши контакты. Номер 9940 и Viber через 44-56-86-176. Сюда вы можете отправлять свои приветы, признания, поздравления, все те добрые, теплые слова, которые накопились к обеду. Ну и выливайте их на наши контакты, а мы с удовольствием все ваши теплые, добрые пожелания доставим, кому скажете. С вами этот час проведу я, Ира Александрова. Давайте начнем.

0: Если вы поздравляете и пишете, это вдвойне вам зачтется, потому что ваши теплые добрые пожелания наверняка улыбнут ни одного человека. Ну, если вы, конечно, не для одного, да, пишете. А потому что это действует, собственно, как-то волшебно, что ли, человек слышит свое имя по радио и улыбается автоматически. Вот и попробуйте, как это работает. Прямо сейчас у нас есть сообщение от вас для ваших близких. Мужу Валерию пишет Инна. Большой-большой привет. Желаю отличного дня, жизненных сил, крепких нервов, прекрасного настроения. Мы единственные. Целую тебя. Твоя я. Такое вот сообщение имеется. Далее из города Кричево сообщение. Дорогая мама, любимая бабушка, с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, душевного покоя, долгих счастливых лет. Спасибо за твою нежность, мудрость и уют, который ты создаешь. Пусть дети и внуки всегда радуют тебя, а каждый день приносит радость и тепло от детей Ирины, Виктора, Елены и их семей. Ой, я очень надеюсь, что именинница узнала свою семью, Ирину, Виктора, Елену и их семьи, потому что не написали, как зовут именинницу, к сожалению, но я с удовольствием присоединяюсь к этому прекрасному поздравлению для мамы, любимой бабушки. Пускай у вас все будет, как вы хотите. Искрящихся глазок вам, благополучия, достатка, искренности, теплоты и исполнения самых сокровенных желаний. С днем рождения!
1: Привет, в обед!
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25.

0: Хотелось бы, конечно, релакс, но расслабляться еще рановато. У нас еще полтора рабочих дня впереди, и, значит, все самое интересное будет. Главное — настроить планов, ну и вовремя подготовиться к этому, сказав несколько приятных слов своим любимым людям.
1: Слушай, я поздравляю,
0: очередная порция ваших сообщений. Хотим передать привет Вове и Лиде, пожелать им отличного настроения, хорошего дня. Это Кристина, Анюта написали и попросили хорошую песню. Ну, какую песню не возьми, все хорошие. Далее, поздравляю с днем рождения Викторию Борисенко из Бобруйска. Пусть сбываются мечты. Целую. Это Юля написала. Виктория, с удовольствием. И мы вас поздравляем с днем рождения. Будьте уверенными в завтрашнем дне, в себе, в людях, которые вас окружают, исполнение заветных желаний. Пускай работа радует нас.

0: конечно, здоровье будет крепким. Всего вам самого-самого наилучшего. С днем рождения! И еще одно сообщение для Грюшевской Ангелины от Ариши. Хорошего тебе дня, улыбайся чаще. Такое вот напоминание небольшое. Друзья, мы всех это касается, конечно, улыбайтесь чаще, ну и не забывайте про улыбки ваших близких. Пишите.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Успей загадать технику. Звездопад скидок. В пятом элементе. Только до 24 августа. Покупай 4К телевизор Haier диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: 13.54 на часах. Вот она, последняя порция ваших сообщений к этой минуте. Конечно же, я с удовольствием его зачитываю. Привет, Ирина. У нас сегодня день рождения. Мстислава гуляет. Все поздравляют Алену Марченко с днем рождения. Коллектив вас, Алена, очень любит, говорят, и желают вам всего самого-самого наилучшего. Ты лучшая, Аленушка, прям так и говорят. Алена, мы-то вас тоже поздравляем с днем рождения. Ну, раз весь Мстислава гуляет и гудит, такой вот у вас, знаете, большой праздник, Аленушка, пускай все пожелания, которые вы сегодня услышите в свой адрес, непременно сбудутся. Будьте жизнерадостные, веселые, добрые, красивые, нежные, и пускай все, собственно, цветы мира падают к вашим ногам, как, собственно, и улыбки, и внимание. Всего вам самого-самого наилучшего. А далее, привет жене Юлии, ты у меня самая лучшая, это муж Саша написал, так вот порадовал свою любимую. Едем с речки, передайте привет любимому Коленьке, маме, подругам Маше и Оксане. Привет вам большой-пребольшой. Ой, как вам повезло. Речка — это здорово, особенно в такую жару. Друзья мои, вы, пожалуйста, будьте аккуратными, потому что, ну, на самом деле, там такое пекло, пейте больше водички и обязательно панамку не забывайте. Ну, а впереди только хиты на радио Могилев, так что делайте и нас громче заодно. Ну, а встретимся после 15.00. С вами Ира Александрова. Гоним дальше.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом, передает Белта. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые могут осуществить Минск и Алжир. Президент Беларуси поделился главным выводом по итогам этих переговоров. Беларусь и Алжир в последнее время активно развивают сотрудничество, передает Белта. Этому в значительной степени способствовал визит главы белорусского государства в Алжир в декабре и совместный бизнес-форум. Результаты не заставили себя ждать. Если по итогам 2025 года взаимный товарооборот был около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие 2026 почти 76 миллионов долларов. Весь объем, за небольшим исключением, исчисляемым тысячами долларов, составляет белорусский экспорт. Преимущественно молоко, сгущенные сухие сливки, соевое масло. В Беларуси 6 августа расширен перечень документов, разрешающих выезд в пограничную зону. Об этом Белта сообщили в Государственном пограничном комитете. К перечню документов добавлены пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. А гражданам больше не потребуется получать пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания, если оно находится в пограничной полосе. Отменяется проверка пропусков при продаже билетов на автобусы в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или полосы. И в завершение, внимание, жаркие погодные условия. По информации Могилев облгидромета, сегодня температура воздуха достигнет 38 градусов. В такую погоду надо стараться меньше находиться под прямыми солнечными лучами, особенно с 12 до 16 часов. Необходимо надевать головной убор и легкую одежду из натуральных тканей. Рекомендуется пить много жидкости. Водителям при первых признаках недомогания или сонливости следует остановиться в тени, отдохнуть и умыться прохладной водой. Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле даже ненадолго. Под палящим солнцем салон нагревается с такой интенсивностью, что опасная для жизни температура будет достигнута в считанные минуты. На водоемах не оставляйте детей без присмотра даже на несколько секунд. Купайтесь только в разрешенных местах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, днем местами шквалистые усиления до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 34.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
1: Радио Могилев.

0: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Ведется работа по организации визита в Беларусь президента Алжира в ближайшее время. Об этом заявил государственный министр, министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмед Аттаф на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Приветствую главу белорусского государства. Иностранный гость поблагодарил за возможность встречи и рассказал про особую миссию, доверенную ему президентом Алжира.
1: Ваш друг, мой президент, господин Абдельмаджид Тебун, полномочил меня донести до вашего сведения три послания. Первое послание – это послание глубокой дружбы и высокой оценки лично вам, господин президент. Второе послание – его готовность и приверженность работать с вами плечом к плечу, чтобы повысить уровень двусторонних отношений. И третье послание – это высокая оценка той высокой динамики двусторонних отношений, которая наблюдается после вашей встречи с нашим президентом в декабре прошлого года в Алжире. И он обещает, что будет активно работать над выполнением той договоренности, которая была достигнута с вами о посещении Республики Беларусь в самое ближайшее время.
0: Гражданка Беларуси, находившаяся в незаконном удержании на территории Союза Мьянма, накануне была возвращена на родину. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству, передает Ньюсбай. Данный факт стал возможен благодаря проведению дипломатической миссии вместе с министерствами внутренних и иностранных дел Мьянмы, скоординированного и решительного комплекса мероприятий по установлению местонахождения соотечественницы и ее освобождению. Посольство Беларуси рекомендует во избежание ситуации, угрожающих здоровью и жизни, быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о легком заработке и трудоустройстве. Зной уборки не помеха. Несмотря на жару, все, от кого зависит продовольственная безопасность, трудятся на максимуме, передает Ньюсбай. Молодые экипажи вышли в помощь опытным механизаторам. Для комфортной работы созданы все условия. Современные комбайны с кондиционерами и постоянный подвоз питьевой воды прямо в поле. По словам специалистов, колос в полях сейчас с минимальным процентом влажности, а значит, на зерносушильных комплексах можно сэкономить ресурсы и время. Процесс уборки контролируют спасатели, проверяют технику перед выходом в поле и дежурят в полях. И в завершение молебен, посвященный памяти выдающегося просветителя и церковного деятеля, святителя Георгия Каницкого, прошел у памятника ему на смотровой площадке парка Водниколья в Могилеве. В богослужении приняли участие более 500 человек. Среди них митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший Экзархии Беларуси, председателя Могилевского облсполкома Анатолий Саченко, помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Котковец, духовенство, жители и гости города. Участники молебна возложили цветы к памятнику святителям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 34. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: Сегодня, да, наверное, тот день, когда мы не горим большим желанием выходить на улицу, особенно имея в своем распоряжении, знаете ли, кондиционер или вентилятор. Но давайте будем честными, когда стоит выбор пойти домой или побыть под кондиционером, выбор очевиден. Домой – это святое. Что бы там ни было на улице. Вот и давайте дожидаться окончания рабочего дня в хорошей компании. Традиционно по четвергам к нам приходят гости, и сегодняшний день не исключение. У нас в гостях будет судья Могилевского областного суда Антон Дудаль. Поговорим о средствах персональной мобильности, как ими пользоваться, не нарушая закон. Час намечается интересный, насыщенный, так что не пропустите программу «Прямая линия» в 15.15.
3: Радио Могилев.

0: Наше все?
1: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня судья Могилевского областного суда Антон Дудаль. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Для наших слушателей обозначу, что мы будем говорить сегодня о средствах персональной мобильности и о том, как ими правильно пользоваться, не нарушая закон. Первый вопрос как раз такой, что в наше время и электросамокаты, и моноколеса, и другие похожие средства передвижения, они пользуются все большей популярностью. Антон Геннадьевич, подскажите, что вот по определению, по закону является теми самыми средствами персональной мобильности?
3: Да, действительно, города меняются, вместе с ними меняются наши привычки. Некоторое время назад электросамокат, как и любое средство персональной мобильности, являлся штучным товаром. Сейчас, безусловно, это никем не удивишь никого, и они являются неотъемлемой частью городского трафика. Средства персональной мобильности позволяют быстро и с комфортом добираться до работы, учебы, и в том числе избегая пробок, что актуально для больших городов, безусловно, к которым мы отнесем и наш Могилев. В правовом государстве возникновение новых правоотношений неизбежно ведет к возникновению норм, которые их регулируют. То же самое и можно отнести к средствам персональной мобильности, поскольку необходимо их появление привело к необходимости корректировки действующего законодательства с целью исключения хаоса при их эксплуатации. Еще в 2022 году в правилах дорожного движения появилось первое определение средств персональной мобильности. Однако в связи с технической трансформацией таких средств передвижения с сентября 2025 года средства персональной мобильности несколько претерпело изменения. Ну, я процитирую о том, что под пунктом 2.60 прим. 1 пункта 2 правил дорожного движения установлено, что средством персональной мобильности является транспортное средство, имеющее одно или несколько колес роликов и максимальную конструктивную скорость движения не более 25 км в час, предназначенный для передвижения одного человека и посредством использования электродвигателей либо электродвигателей. И лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к велосипедистам с учетом особенностей, предусмотренных правилами дорожного движения. Таким образом, если в предыдущей редакции правил дорожного движения средства персональной мобильности позиционировались как устройство, которое предназначалось для передвижения именно пешеходов, то сейчас четко обозначено о том, что средство персональной мобильности – это транспортное средство. Лицо, которое им управляет, является водителем и приравнивается оно к велосипедисту. И основным критерием отграничения средств персональной мобильности от иных средств передвижения в данном случае определена скорость.
2: Угу. То есть здесь вот именно переход от категории пешеходов к категории водителей.
3: Совершенно верно.
2: И если вот в правила дорожного движения включили положение о средстве персональной мобильности, то наверняка там как раз-таки определены правила их использования. Расскажите, какие вот основные моменты отражены теперь?
3: Совершенно верно. Правила дорожного движения предусмотрят ряд предписаний по эксплуатации средств персональной мобильности, нарушение которых может повлечь привлечение к разного рода ответственности. Правилами дорожного движения установлено о том, что управлять средством персональной мобильности на дорогах разрешается только с 14 лет. Но и дети также вправе управлять средством персональной мобильности, возраст от 7 до 14 лет. Но такое управление должно быть обязательно под присмотром совершеннолетних лиц. Следующее, о чем необходимо сказать, это где можно передвигаться на средствах персональной мобильности. В первую очередь, это, конечно же, являются велосипедные дорожки. Вот. В случае отсутствия такой дорожки можно передвигаться по обочине, тротуару, либо по пешеходной дорожке. Здесь следует отметить о том, что при передвижении на вот этих трех перечисленных элементах дороги самое основное – не создавать препятствий для пешеходов. Вот. Ну, кроме того, если отсутствуют все вышеперечисленные элементы дороги, допускается передвигаться и по

0: Но друг за дружкой. Также правилами дорожного движения предусмотрен ряд запретов, которые обязательно к соблюдению. Нельзя перевозить пассажиров. Если мы сейчас выйдем на улицу, и мы увидим о том, что особенно молодежь очень часто передвигается по несколько человек на средстве персональной мобильности. Это законом запрещено. Следующий запрет, который состоит, это нельзя при управлении пользоваться мобильными телефонами, плеерами, либо другими гаджетами. В случае, если ты, соответственно, воздействуешь на эти объекты, на эти гаджеты. Ну и, безусловно, запрет на управление средством персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, особенно в такую жару, которая сейчас у нас на улице есть. Предусмотрен еще ряд других запретов, которые достаточно полно и четко изложены в правилах дорожного движения. Когда я говорил о том, что нарушение определенных запретов по эксплуатации транспортных средств, говорил о нескольких видах ответственности. Так вот, в случае, если водитель управляет транспортным средством и по неосторожности причиняет легкие телесные повреждения, то за такие действия предусмотрена административная ответственность и предусмотрена частью 4 статьи 18.20 Кодекса об административных правонарушениях. В случае же, если при совершении таких действий причиняется потерпевшему менее тяжкие либо тяжкие телесные повреждения, а не дай бог и смерть, то здесь уже вступает в силу Уголовный кодекс, ответственность предусмотрена статьями частями 1.2 статьи 321 Уголовного кодекса, ну и, соответственно, лицо будет подвергнуто уголовной ответственности. К сожалению, по республике таких дел рассмотрено немало.
1: То есть уже здесь есть ответственность. Спасибо большое за пояснение. Через несколько минут вернемся в наш эфир и продолжим нашу беседу.
2: Прямая линия.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В гостях у радио Могилев сегодня судья Могилевского областного суда Антон Дудаль. Мы говорим о средствах персональной мобильности и о том, как ими пользоваться, не нарушая закон. Антон Геннадьевич, ведь, согласитесь, нередко возникают конфликты между водителями тех самых средств персональной мобильности и пешеходами относительно того, какая же скорость передвижения на этих устройствах быть должна. Установлены ли правилами дорожного движения ограничения скорости водителям?
3: Учитывая, что в правилах дорожного движения в определенных случаях водителю средств персональной мобильности разрешается двигаться в том числе и по пешеходным дорожкам, где, естественно, основную массу участников составляют это пешеходы, то установление скорости передвижения средств персональной мобильности, безусловно, является важным моментом. Что касается скоростного режима, то правилами дорожного движения он установлен и составляет 10 км в час. Это что касается населенных пунктов. К слову, средняя скорость пешехода составляет 5 км в час, а средняя скорость бега взрослого человека составляет 13 км. То есть, ну, по-моему, скорость установлена достаточно небольшая для того, чтобы человек успел как-то среагировать в какой-то нештатной ситуации. Установление такой скорости для средств персональной мобильности призвано обеспечить в первую очередь безопасность участников дорожного движения и исключить случаи причинения серьезного вреда здоровью. В судебной практике известны случаи травмирования пешеходов, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности, которые двигаются на высокой скорости. В одном из таких случаев в результате столкновения пешеход получил тяжкие телесные повреждения, был госпитализирован. И, к сожалению, в итоге наступила смерть от полученных телесных повреждений. Поэтому, как говорится, установленные правила безопасности, к которым относятся, безусловно, и правила дорожного движения, написаны кровью. В эфире это может прозвучать жестко, однако об этом следует говорить, чтобы наибольшее количество людей слышало и знало, какие трагические последствия могут возникнуть при их игнорировании установленных правил, в том числе и при использовании средств персональной мобильности. Что касается движения по велодорожкам и проезжей части, то для водителей средств персональной мобильности скорость установлена до 25 км в час. И хотелось бы еще заметить о том, что если твой гаджет в виде средства персональной мобильности весит более 35 кг, передвигайся только по велодорожкам.
2: То есть тут уже свои ограничения тоже установлены.
3: И по весу в том числе.
2: А требуется ли наличие водительского удостоверения, если ты управляешь средством персональной мобильности?
3: Действующими правилами дорожного движения наличие водительского удостоверения для управления средством персональной мобильности не требуется. Однако нужно быть точно уверенным, что ты управляешь именно таким транспортным средством, а не иным.
2: А вот что тут имеется в виду?
3: Можно привести следующий пример. Продавец убеждает, что предлагаемый и продаваемый им электроскутер является средством персональной мобильности, и, соответственно, для управления им водительского удостоверения не требуется. Однако одних уверений продавца в этой ситуации недостаточно. Необходимо достоверно убедиться, что максимально конструктивная скорость движения приобретаемого устройства не более 25 км в час. Это можно сделать путем изучения технической документации завода-изготовителя, где среди прочих технических характеристик, как правило, имеется и пункт максимально конструктивной скорости. Важное уточнение. Если максимальная скорость передвижения 25 км средства персональной мобильности установлена вручную, то есть посредством настроек этого средства, а в действительности оно может передвигаться с большей скоростью, развивать большую скорость, то в зависимости от мощности такие средства персональной мобильности переходят в категорию мопедов или мотоциклов. И вот, к слову, относительно документов и оформления, хотелось бы со зрителями поделиться следующей информацией. При приобретении до 1 сентября 2025 года средств персональной мобильности, которое может развивать скорость выше 25 км в час, владельцам необходимо пройти процедуру соответствия такого транспортного средства в аккредитованных лабораториях. Список таких лабораторий можно найти на сайте госстандарта и после этого оформить электронный паспорт. Далее нужно обратиться в ГАИ для регистрации транспортного средства. Срок до 1 сентября 2026 года действует упрощенный порядок, и вот эти все мероприятия можно осуществить без документов. на приобретенные средства персональной мобильности, если их нет, утрачены, повреждены, либо по каким-то другим основаниям. В противном же случае, если продолжать управлять таким транспортным средством, то, безусловно, ждет ответственность, установленная законом.
2: Спасибо за пояснение. Наших слушателей ждет прогноз погоды. Ну, а мы вернемся в эту студию и продолжим беседу.
4: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое, усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. На выходных преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Новинка – пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть. Словно домашние.
0: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Прямая линия.
1: И в студии радио Могилев, напомню, судья Могилевского областного суда Антон Дудаль. Мы говорим о средствах персональной мобильности. Антон Геннадьевич, а вот если человек управляет устройством, он внешне похож на электроскутер, но развивает скорость более 25 км в час, какая здесь может быть предусмотрена ответственность при управлении этим средством?
2: Здесь необходимо обратить внимание наших слушателей на следующие аспекты. Как мы уже выяснили, если средство персональной мобильности развивает скорость свыше 25 км в час, оно переходит в категорию мопедов либо мотоциклов. А что мопед, что мотоцикл, это уже является механическим транспортным средством по соответствии с действующим правилам дорожного движения. Для управления механическими транспортными средствами необходимо водительское удостоверение соответствующей категории. Ну и, соответственно, если таким устройством управлять, не имея соответствующего водительского удостоверения, то лицо будет привлечено к административной ответственности. Так сказать, для начала это предусмотренная часть, первая часть, вторая, соответствующая статье Кодекса административных правонарушениях. По части второй будет повторность. То есть, если первый раз тебя наказали, в течение года после этого ты вновь управляешь, не имея права управления, будешь повторно привлечен. Но вот если ты в третий раз сел за руль этого транспортного средства, не имея права управления, в течение года после второго наложения на тебя взыскания, здесь будет действовать уже Уголовный кодекс. И ряд наказаний, которые там предусмотрены, естественно, он уже ни в какое сравнение с административным взысканием в виде штрафа не стоит. Предусмотрено назначение наказаний, таких как общественная работа, исправительная работа, арест, ограничение свободы предусмотрено, это одно из самых суровых наказаний в Уголовном кодексе. И также предусмотрено основные наказания. Предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, причем всеми транспортными средствами, абсолютно, на срок до 5 лет. То есть вот такого рода ответственность предусмотрена.
1: А если управляем средством персональной мобильности, это вот те самые любители хмельных напитков, которых мы упоминали в начале нашей передачи, действует ли здесь правило повышенной ответственности, особенно при условии, что средство как раз-таки передвижения развивает скорость выше 25 км в час?
2: Если говорить вообще о состоянии алкогольного опьянения, либо о состоянии, вызванном потреблением наркотиков, психотропов, других одурманивающих веществ, то такое состояние не позволяет человеку своевременно и надлежаще реагировать на изменяющую вокруг него обстановку. Но особенно опасно наличие такого состояния, когда ты управляешь транспортным средством, тем более механическим. И при управлении средством персональной мобильности, а не алкогольного опьянения, именно средством персональной мобильности, предусмотрена административная ответственность. Вот. Но, как мы выяснили, если ты управляешь средством персональной мобильности, которое развивает скорость свыше 25 км, то вступает в силу другая норма Кодекса административных правонарушений 18.15, я о ней скажу, потому что это является преюдицией уже к ответственности уголовной. И там предусмотрены по статье 18.15 предусмотрено взыскание административное до 9000 рублей в зависимости от степени алкогольного опьянения и безусловное лишение права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. А вот в случае, если ты управляешь повторно таким средством, которое развивает скорость выше 25 км после наложения на тебя вот взыскания по статье Кодекса административных правонарушений, здесь будет уже вновь уголовная ответственность. Это статья 317 прим. 1. И это достаточно, к сожалению, стоит констатировать, достаточно частое явление в нашем обществе.
1: А хотелось бы, чтобы таких дел не встречалось. В заключение, Антон Геннадьевич, какой совет вы могли бы дать нашим слушателям по использованию средств персональной мобильности?
2: От себя, как от представителя судебной системы, хотелось бы, чтобы водители средств персональной мобильности, либо те лица, которые только намерены ими еще стать, внимательно ознакомились с положением правил дорожного движения, знание соблюдения которых позволит избежать многих негативных последствий при эксплуатации такого устройства. Как говорится, если предупрежден, значит вооружен. Если говорить в общем об использовании средств персональной мобильности на наших дорогах, то не лишний будет упомянуть золотое правило нравственности, которое действует абсолютно в любых областях человеческих отношений. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. не является исключением и взаимоотношения в области дорожного движения. Вне зависимости от того, в какой роли мы выступаем в дорожном движении, следует соблюдать не только правила дорожного движения, но и правила взаимного уважения, доброго и чуткого отношения к другим людям.
1: Да, соглашусь здесь, да. Был бы ты, являешься ли ты пешеходом, являешься ли ты тем, кто управляет средством персональной мобильности, велосипедом, автомобилем, уважительное отношение – это то, что и будет определять, насколько соблюдаются правила и насколько все мы будем оставаться в безопасности. Спасибо большое за такие подробные пояснения. Желаем нашим слушателям, чтобы все дороги для них были открыты, чтобы они друг друга уважали, как и мы и сказали, в качестве любого участника дорожного движения. Напоминаю, сегодня в нашей студии был судья Могилевского областного суда Антон Дудель. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго. Встречаемся через неделю.
0: Прямая линия на радио Могилев.
3: Новинка на радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Результаты и темпы развития сотрудничества Алжира и Беларуси действительно впечатляют. Об этом заявил журналистам государственный министр, министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмед Аттаф по итогам встречи с президентом Беларуси, передает Белта. По его словам, совместная работа ведется сторонами по 43 направлениям. Он заверил, что у сторон уже есть видение и планы продолжить совместную работу. Так, до конца года планируется организовать ряд визитов высокого уровня, чтобы продолжить партнерство на благо народов двух дружественных стран, сказал министр. Профсоюз работников ЖКХ сферы обслуживания возобновил республиканскую акцию «Стоп жара», чтобы поддержать тех, кто вынужден трудиться под открытым небом. Питьевую воду прямо на рабочие места доставляют дворникам, рабочим зеленого строительства, водителям коммунальной техники, кровельщикам и другим специалистам во всех регионах страны. Профсоюз работников леса и природопользования особое внимание уделил сотрудникам, которые в жаркие дни работают на удаленных лесосеках. Для ряда лесхозов закуплены и переданы специализированные термобоксы. Они позволяют сохранить питьевую воду холодной, а продукты питания свежими. В условиях, когда работники проводят целый день вдали от населенных пунктов, такая поддержка особенно важна и действительно помогает сберечь здоровье и силы. Жители Могилевской области обращаются за медицинской помощью после укусов клещей немного чаще, чем в прошлом году, сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Как правило, ежегодно наблюдаются два пика активности клещей. В августе-сентябре ожидается второй подъем численности активности клещей, который связан с биологическим циклом клещей. Как максимально обезопасить себя от нападения этих насекомых, рассказала энтомолог отделения особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Марина Потешенко.
2: Следует носить закрытую одежду, предпочтение отдать светлым тонам. Избегать прогулок среди высокой травы и зарослей. Использовать средства защиты и не забывать проводить осмотры себя и также домашних животных после возвращения с улицы. Поддержание порядка на дачном участке, в том числе обработка территории от клещей и грызунов, так как наибольшее число присасываний клещей произошло именно на территориях частных домовладений.
1: И в завершение спасатели усиливают контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. МЧС призывает купаться только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывать за буйки и другие ограждения. Необходимо всегда контролировать детей, не оставлять их без присмотра ни на секунду. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: Порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 33.
1: Ну что, я очень надеюсь, что рабочий день проходит быстро, ну и, естественно, этот час тоже, а вечер порадует, ну, хотя бы покоем, умиротворением и холодненьким ветерочком. Держитесь, чуть-чуть осталось, последний рывок на сегодня, и мы где угодно, только не на работе. Ну, а сейчас сокращаем время как можем, хиты в том числе могут в этом помочь. Ира Александрова, ваша компания еще час. Отличного продолжения дня.
2: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Ну что, на часах 16:34. Народ весь в работе. А, кстати, оно и к лучшему. Ученые утверждают, что общение – это мощный ресурс для здоровья и долголетия. А еще общение делает человека более счастливым. А если человек приятен, то общение еще и понижает уровень стресса. Вот так вот с мамой, оказывается, недооцениваем те самые рабочие будни. Сидели бы дома сейчас в стрессе одни-одинешеньки и не были бы более счастливыми одни-одинешеньки в четырех стенах. А так, пожалуйста, общайтесь, развлекайтесь. Доброго дня.
1: Радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Радио «Могилев».

0: 15 лет.
1: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом, передает Белта. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые могут осуществить Минск и Алжир. Президент Беларуси поделился главным выводом по итогам этих переговоров.
2: Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня необходимо будет Алжиру. Более того, мы обнаружили, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них. Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: Сотрудничество активизировалось после визита нашего президента в Алжир в декабре прошлого года. Тогда состоялся и совместный бизнес-форум. Результат – взаимный товарооборот вырос с почти 40 миллионов долларов за весь 2025 год до почти 76 миллионов долларов только за первое полугодие этого года. Почти весь объем – белорусский экспорт. Молоко, сгущенные сухие сливки, соевое масло. Беларусь обеспечивает себя на 140% мясом и мясопродуктами, на 130% яйцами, на 100% и более овощами и картофелем, на 300% молоком и другой молочной продукцией. Такие данные привела замдиректора Института системных исследований ВПК НАН Беларуси Светлана Кондратенко, пишет Ньюсбай. Такой высокий уровень собственного производства полностью удовлетворяет потребности белорусов, формирует необходимые резервы и позволяет достигать значительного экспортного потенциала. К 2030 году Беларусь планирует достичь цифры экспорта в 12 миллиардов долларов США. Как говорит Светлана Кондратенко, сегодня важно получить максимум добавленной стоимости с единицы переработанного сырья. Проще говоря, продавать не зерно, а хороший сыр. Часть зерна уйдет в кормовую базу и переработается, что позволит говорить о высокой добавленной стоимости. Тем временем Китай объявил об экспортных ограничениях в отношении Соединенных Штатов. В частности, Пекин ввел запрет на сотрудничество с 6 американскими компаниями, а также установил эмбарго на поставки своих беспилотников, пишет Ньюсбай. Учитывая, что Китай является монополистом в производстве многих видов БПЛА, такие ограничения могут стать очень чувствительными для гражданской сферы. КНР ведет все более активную санкционную войну и с Европой. Ранее, в ответ на действия ЕС, Китаем были введены рестрикции против 14 европейских корпораций. Теперь объектами ограничений стали фирмы Соединенных Штатов. По сути, Китай сворачивает поставки высокотехнологичной продукции в США и Евросоюз, создавая вакуум на этих рынках. Мир вступает в эпоху фрагментации. Китай вводит экспортные ограничения против США, Европы, разрушая прежние кооперационные цепочки. В такой ситуации выигрывают страны, которые не просто производят сырье, а создают конечный продукт. Беларусь как раз активно движется в этом направлении. От зерна к сыру, от молока к дорогостоящей молочной продукции. По сути, именно это позволяет уйти от ценовых качелей на сырье и работать на своих условиях.
3: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

На часах 16:51. Уж не знаю, что именно будет содействовать вашему расслаблению в этот вечер, но нужно постараться, знаете ли, чтобы он был максимально приятным. Этим займусь и я, Ира Александрова, была вашей компанией. Прекрасная

0: компанию, обняла, пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в руководстве управления Следственного комитета по Минской, Могилевской и Гродненской областям. Соответствующие указы глава государства подписал сегодня, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Начальником ОСК по Минской области назначен генерал-майор юстиции Владимир Шишко. На занимаемую им ранее должность начальника ОСК по Могилевской области назначен полковник юстиции Александр Протасовицкий. Полковник юстиции Александр Агафонов займет вакантную должность начальника ОСК по Гродненской области. Полковник Владимир Голубев назначен заместителем командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел по тылу начальником тыла. Соответствующий указ подписал президент Беларуси, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Ранее был освобожден от этой должности, уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия полковник Виталий Наркевич. Несколько магазинов с белорусскими продуктами планируют открыть в Кыргызстане. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Малунов во время рабочего визита в страну премьер-министра Беларуси Александра Турчина, сообщает Белта. Мы имеем серьезную правовую базу. В этом году была подписана дорожная карта на 5 лет. Основная ее задача – поднять взаимный товарооборот до уровня полмиллиарда долларов. У нас есть возможности, проекты, обоюдное желание выполнить эту задачу, сказал Сергей Малунов. Мотоциклисты под пристальным контролем ГАИ. Сегодня в Могилевской области стартовала республиканская профилактическая акция мотоциклиста. Она продлится по 16 августа. Об этом сообщили в управлении ГАИ Могилевской облсполкома. На дорогах дежурят мотопатрули. Для выявления грубых правонарушений со стороны водителей мототранспорта используются БПЛА, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. К мотонарушителям, пренебрегающим правилами дорожного движения, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 34. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
2: Всем машу привет, и я, Рустам Османов. Причем делаю это так, чтобы хоть немного походить на вентилятор, хоть чуть-чуть погонять прохладный ветер по помещению. Не спрашиваю у вас, что нового, потому что, кажется мне, многие, если не все, сосредоточены на одном вопросе. Зачем август врубил режим микроволновки? Шалит, только от шалости этой не спрятаться ни дома, ни в подземном переходе. Что ж такие модные погодные тенденции у нас? Вместо того, чтобы распределить тепло на все летние дни более-менее равномерно, небесная канцелярия подвергает нас каким-то крайностям со своей стороны. Ну да ладно!

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Наши хиты.

0: Кто живет по соседству с нами? Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Аптека – это зона повышенной ответственности. Здесь нет права на ошибку в дозировке или в сроках хранения. Заведующий аптекой – это тот, кто гарантирует, что за каждой полкой стоит порядок. Он решает сотни мелких вопросов ежедневно. И об этом не понаслышке знает герой программы Дмитрий Саламандра.
0: Наши люди.
2: Дмитрий – заведующий аптекой номер 208, входящий в состав Могилевского РУПФармацея. Дмитрий, а какими качествами должен обладать человек для вашей профессии?
3: Если мы говорим про конкретную работу, то я думаю, что это в первую очередь эмпатия к людям. А если мы говорим про должность, то, конечно же, собранность и скрупулезность. Работа достаточно ответственная, и не хотелось бы, конечно, совершать ошибок, потому что на кону стоит здоровье людей. Самое важное, что у нас есть.
0: Наши люди.
2: С какими современными вызовами вы сталкиваетесь на работе?
3: Тут я, наверное, могу вспомнить не столько даже из своей практики, сколько из нашего законодательства. У нас есть два главных нормативно-правовых акта. Это закон о здравоохранении и о лекарственных средствах. Конечно же, там есть предпочтение, что у нас профилактика лечения заболеваний должна стоять на первом месте, чем само лечение. Поэтому как бы мы и стараемся обеспечивать людей здоровьем, так скажем.
2: Как цифровизация влияет на работу аптек?
3: На самом деле это огромный плюс, потому что работать становится проще, быстрее, большинство документации уходит в цифру, и на самом деле это достаточно удобно.
0: Наши люди.
2: Какое медицинское средство вы считаете обязательным в домашней аптечке?
3: Скажем так, что у меня, как у человека в профессии, конечно же, аптечка содержит абсолютно все на все случаи жизни, поэтому тут мне, конечно, сказать сложно, но я бы сказал, что одно из немаловажных – это, конечно, иметь всегда под рукой перевязочные материалы, также на случай простуды, обезболивающие, противовоспалительные, конечно же.
2: Как правильно хранить лекарства дома?
3: На самом деле тут каких-то единых стандартов нет, потому что на каждой коробочке каждого препарата написаны условия хранения, есть разные температурные режимы хранения, есть разные требования к влажности, поэтому тут, честно говоря, универсального способа хранения как бы нет. Конечно же, следует подальше хранить лекарства от детей, от животных, потому что это в первую очередь безопасность и здоровье ваших близких в первую очередь.
0: Наши люди.
2: Заведующий аптеки отвечает за все, чтобы лекарства хранились правильно, чтобы фармацевты были вежливыми и компетентными. Работа незаметна, пока все идет хорошо. Но если что-то случится, последствия будут серьезными. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме радио нижнее подчеркивание Могилев.
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на радио Могилев.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Дорогой, скажи мне 3 заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
4: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Алиса, включи радио Могилев.
6: Хорошо, включаю радио Могилев.

Уж даже не знаю, что позитивного вам сказать, все как-то в погоду упирается. Такая жаришка, что язык заплетается иногда. Посмотрим, отразится ли это на мне в эфире. Тем не менее, позитивное у нас на радио Могилев имеется. Это, конечно же, ваша любимая музыка, которую мы не устаем для вас крутить, а вы не устаете ее слушать. Ну, прогноз послушаем обязательно. Может, там чего хорошего скажут.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки.

0: Спинск-Древ выгодно. Парабома. Весь ламинат со скидкой минус 15%. Акция действует по 16 августа. Если за товарами для ремонта, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Радио Могилев.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Джоэл Кори громогласно прошептал нам только что свой новый трек, который переводится как «Шепот». Ну, а нам шептать-то нечего. К этому приему прибегают, если хотят что-то утаить, а мы ничего не таим. Если рабочий четверг у вас прошел превосходно, а впереди такой же превосходный вечер, ну или наоборот, он превосходный от того, что рабочий четверг у вас продолжается, может быть, об этом можно радостно прокричать. Ну, а не хотите кричать, подпевайте хитам на радио Могилев.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня — это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом, передает Билта. Глава государства отметила, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили конкретные проекты, которые могут осуществить Минск и Алжир. Президент Беларуси поделился главным выводом по итогам этих переговоров.
2: Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня необходимо будет Алжиру. Более того, мы обнаружили, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них. Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: Беларусь и Узбекистан планируют расширить сотрудничество в таможенной сфере. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Государственного таможенного комитета по итогам встречи председателя ГТК Владимира Орловского с послом Узбекистана Нуриддином Мамажуновым. Стороны обсудили реализацию соглашения об электронной сертификации происхождения товаров и подписали документ о взаимном признании институтов уполномоченного экономического оператора. Это упростит взаимную торговлю и поможет нарастить товарооборот вдвое в ближайшие несколько лет. Такая задача поставлена главами двух государств. Три человека получили травмы в ДТП в Могилеве. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевской облсполкома. Сегодня на Славгородском шоссе 20-летний водитель МАЗа столкнулся с Рено, которое от удара отбросило на другой МАЗ, который остановился перед перекрестком для поворота налево. В результате ДТП 57-летний водитель Рено и две его пассажирки, 24-летняя и 51-летняя местная жительница, с травмами доставлены в больницу. Госавтоинспекция напоминает, в жаркую погоду водителям следует быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от резких маневров. Жара в Беларуси идет на спад. По прогнозам Белгидромета, уже завтра через страну пройдут грозовые дожди с ливнями и шквалистым ветром, которые принесут долгожданную прохладу. Если днем 7 августа по юго-востоку еще ожидается 30-градусная жара, то на северо-западе будет уже не выше 21. В выходные установится умеренно теплая погода без существенных осадков. В субботу 19-25 градусов, в воскресенье 20-26. В начале следующей недели местами пройдут дожди с грозами, но температура останется в пределах климатической нормы. И в завершение, только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldzifisdream.by или по телефону +375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, и днем местами шквалистое, усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +25, +30. Сейчас в Могилеве +31.
3: .18:04 на часах, и еще один час себе в актив запишем. Я, Рустам Османов, веду учет вместе с вами на радио Могилев. И вот уже в прогнозе слышим, что завтра могут быть и дожди, и 30 градусов вместо 30 с чем-то там, что были сегодня. Не так уж и жарко получается. Во всяком случае, до градуса 100 от группы «Градусы» далеко. А этот трек мы сейчас и послушаем.

0: все мы с детства знаем, что для того, чтобы быть здоровым и красивым, нужно съесть все. Посуда любит чистоту. Ну или хотя бы просто есть, в принципе. Но тут в дело вступают специалисты, которые указывают на то, что некоторые продукты портят нашу внешность. Ну и тут бы уже навострить ухо, чтобы новость не упустить, однако ничего нового вы не услышите. Избыток сладостей, выпечки и тому подобного, так же как и продукты с избытком соли, при регулярном употреблении влияют на нашу внешность негативно. Я как почитал эту новость, так аж куском колбасы с шоколадной пастой и подавился. Да, ничего нового в этом нет, но напоминать об этом будет не лишним. Как и о том, что молодость души и тела продлевает физическая активность. Например, те же ритмичные движения в такт музыке на Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31.

0: 375-29-332-44-44.
1: Ребенку нужно совсем немного, чтобы поверить в себя. Поддержка родителей и техника Apple для учебы и первых проектов в пятом элементе. Только до 24 августа. MacBook, iPhone, AirPods и Apple Watch со скидками до 40%. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. У тебя все получится.
2: Радио Могилев.

0: А вот еще говорят, не суй свой нос в чужие дела. Но как же не совать свой нос в чужие дела, когда на этом и даже для этого целая индустрия построена? Вот Олеся Маскина и старается раздобыть горячих новостей из жизни звезд и всевозможных знаменитостей. Потому что нет-нет, да и поинтересуется народ, как у них там дела, у сердечных наших. Все будет доложено и рассказано в красках в программе «Подслушано» в 19.05 на радио Могилев. Ждем с нетерпением, ну а пока новиночку послушаем в нашем эфире.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Но не только слушать.
1: Радио нижнее подчеркивание Могилев.
0: Мы есть в ТикТоке.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Март проведет контрольно-аналитические мероприятия по ассортименту и ценам на школьные товары накануне нового учебного года, сообщили Белта в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Представители министерства будут изучать и анализировать розничные цены на товары для детей дошкольного и школьного возраста. Важно не допустить необоснованного роста цен, подчеркнули в марте в зоне внимания организации питания в учреждениях образования. Подросток на кроссовере врезался в грузовик в Быховском районе. Как сообщили в управлении ГАИ Могилевского облсполкома, сегодня днем на автодороге Могилев-Бобруйск вблизи деревни Булановселец водитель автомобиля «Черри» по предварительной информации при повороте направо не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с остановившимся автомобилем ГАЗ, который выполнял требования дорожного знака «Уступить дорогу». В результате ДТП 54-летний пассажир «Черри» доставлен в больницу. При помощи камер установлено, что на момент ДТП за рулем легковушки находился 14-летний сын пассажира. По данному факту проводится проверка. Жители Могилевской области обращаются за медицинской помощью по поводу укуса клещами немногим чаще, чем в прошлом году, сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Как правило, ежегодно наблюдаются два пика активности клещей. В августе-сентябре ожидается второй. Что делать, если укусил клещ, рассказала энтомолог отделения особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Марина Потешенко.
2: При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения. Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором. После удаления клеща нужно обратиться к участковому терапевту или инфекционисту, который назначит профилактическое лечение. Профилактика антибиотиками – одна из важных мер предосторожности после укуса клеща.
1: И в завершение, запрет на посещение лесов введен в Стеславском районе. В остальных районах области леса посещать можно, но с ограничениями. Переход перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется, оперативно обновляются данные о ситуации в массивах по районам страны и введение мер ограничительного характера. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный при грозах порывистый. И днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 29. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Сегодня в «Подслушно» очередная порция звездных новостей. Мия Бойко заявила: «Отстаньте от моего прошлого, я теперь святая». Певица, у которой 2 года назад закончили скандалы, потребовала больше не рыться в ее старых видео. Мол, она все осознала, ушла в творчество и теперь собирает десятки тысяч фанатов. Доказательства – концерты, а не громкие заголовки. Конечно, в сети найдутся те, кто скажет: «А что, было дело?» Но Мия резонно парирует: «Люди приходят за музыкой, а не за пересудами». Мия, творческих успехов тебе, а не громких скандалов. Билли Айлиш официально стала актрисой полного метра, обладательница Грэмми и 2 Оскаров. Впервые сыграет главную роль начинающую писательницу Эстер Гринвуд в экранизации культового романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком». Первые папарацци-кадры со съемок в Торонто вызвали шок. Билли сменила мешковатые футболки и зеленый мультяшный цвет на рыжевато-каштановые локоны, ярко-красную помаду и строгие винтажные наряды 50-х. В таком образе она почти неузнаваема. Но это же и есть актерское перевоплощение, верно? Премьера пока не назначена, съемки продлятся до конца лета. Так что нам остается только гадать, справится ли Билли с текстом не хуже, чем с вокальными партиями. Судебная эпопея звездного развода Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжает обрастать новыми эпизодами, как мыльная опера, которую никто не отменял. На этот раз Брэд Питт через адвокатов требует от Анджелины Джоли раскрыть ее финансовые документы за 2017-2019 годы. Почему именно эти годы? Да потому что Джоли утверждала, что после развода боролась за экономическую независимость и понесла убытки. Теперь Питт это хочет проверить. Команда актрисы уже предоставила отчет

0: Это уже перебор и вторжение в личную жизнь. Но адвокаты Пита настаивают показать все цифры. Судья, видимо, уже устал от этих тяжб, потому что окончательное рассмотрение назначили на август 2027 года. Брэд, Энджи, вы серьезно? Мы уже будем отмечать десятилетие вашего развода, а вы все будете делить виноградник. Может, проще договориться по-человечески? На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано. Радио Могилев.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Радио Могилев.

Задыхаются Пусси Киллер и Анетта в эфире радио Могилев, но это от любви и радости, чего я и вам желаю, друзья. От других причин задыхаться не рекомендую категорически. Рустам Османов снова с вами, продолжаем проводить и, может, даже провожать немножко четверг вместе. Делаем это весело.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Радио «Могилев».

I miss you, Hathaway. А вот этого, то есть того, чтобы скучать, никак нельзя допустить. После хлопотного, тяжелого, жаркого, трудового дня можно пребывать в таком балдежно расслабленном состоянии, но это не то же, что и скучать. Вот и продолжим не скучать и в следующем часе.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров Северной Африки. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По итогам встречи с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом передает Билта. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Задача — достичь товарооборота в 500 миллионов долларов к концу 2027 года. За первое полугодие 2026 белорусский экспорт в Алжир составил почти 80 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. В дорожной карте сотрудничества 43 направления, по 21 из которых уже достигнут успешный результат. Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочной продукции, пишет Ньюсбай. Беларусь обеспечивает себя на 140% мясом и мясопродуктами, на 130% яйцами, на 100% и более процентов овощами и картофелем, на 300% молоком и другой молочной продукцией. К 2030 году Беларусь планирует достичь цифры экспорта в 12 миллиардов долларов. Это будет происходить за счет наращивания объемов производства сельхозпродукции, а также за счет качественного технологического ее хранения и глубокой переработки. Директор одного из государственных лесохозяйственных учреждений области получал взятки в виде выгоды имущественного характера и денежных средств. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело. Установлено, что могилевчанин за информацию о выставляемых на биржевых торгах лотах и обеспечение своевременной оплаты по заключенным договорам под видом аренды на протяжении практически 2 лет проживал со своей семьей в принадлежащей частной организации квартире. Ежемесячную плату по договоренному

0: Всего обвиняемый незаконно в качестве взятки приобрел для себя и близких выгоды имущественного характера на общую сумму свыше 3 500 рублей. Кроме этого, за сокрытие факта незаконной рубки леса директор лесхоза получил от индивидуального предпринимателя в качестве взяток 2 000 рублей. Тем самым позволил скрыть административное правонарушение. Доход, полученный преступным путем, обвиняемый уплатил в полном объеме.
1: И в завершении отдых на пляжах под усиленным контролем правоохранителя. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Сотрудники милиции ежедневно патрулируют места отдыха у водоемов, проводят профилактические беседы с детьми и родителями, напоминают о правилах поведения на воде и в прибрежной зоне. Особый контроль организован и на территориях, не предназначенных для купания, но популярных у отдыхающих. Здесь милиция совместно со СВОДом проводит рейды. Службу несут пешие наряды, мобильные группы, велопатрули, а также используются беспилотные летательные аппараты. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град и ветер северо-западный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 28.
2: Двадцать часов наступили, четверг несется к своему завершению, и чем ближе конец лета, тем подобные вещи заметнее. Но так далеко в будущее заглядывать не будем, заглянем чуть поближе. А поближе у нас группа БИС, призывающая Татьян, да и не только, чуть позитивнее смотреть на некоторые события. Август Септембером снова заставит Канье Уэста петь хит Юрия Шатунова. Новый трек от «Найди» на астрономические темы «Звездочка» послушаем. Рустам Осман еще час в вашей компании, ну а прямо сейчас еще один трек на астрономическую тему, кстати, но от группы «Винтаж» с их гороскопом для одного единственного знака зодиака.

0: Тайвань. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Радио «Могилев».

Это уже целая компания практически. Что-то похожее на то, что происходит на радио Могилев, когда вы включаете нас. Вот и отличная компания получается. А отличная компания должна время проводить соответственно. Да, жаль немного, что сейчас не выходные. Для компании это бывает весьма важно. Но хотя кто-то и не обременен рабочими делами на ближайшие дни. Сезон отпусков еще действует. Никто его не отменял. Но в любом случае задушевная или почти задушевная песня у нас найдется.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое, усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. На выходных преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 15, днем плюс 21, плюс 26. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: За два предыдущих летних месяца мы, возможно, уже отвыкли от этого, но ближе к 9 теперь темнеет, друзья мои, и на небе скоро будет действительно видна звездочка, а может даже не одна. Ну а еще будем в этих сумерках прощаться с вами на сегодня, потому что и мне пора. С вами был Рустам Османов, всем машу пока, желаю приятного вечера, доброй ночи, услышимся обязательно.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

нашем на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Алжир в последнее время активно развивают сотрудничество, передает БИЛТ. Этому в значительной степени способствовал визит главы белорусского государства в Алжир в декабре и совместный бизнес-форум. Результаты не заставили себя ждать. Если по итогам 2025 года взаимный товарооборот был около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие 2026 почти 76 миллионов долларов. Весь объем, за небольшим исключением, исчисляемым тысячами долларов, составляет белорусский экспорт, преимущественно молоко, сгущенные сухие сливки, соевое масло. Могилевская таможня разъяснила, какие операции с товарами на складах временного хранения можно проводить без разрешения, для каких оно обязательно. Без разрешения допускаются осмотр, измерение и перемещение товаров в пределах склада. Для отбора проб, вскрытия упаковки, маркировки или подготовки к перевозке нужно получить разрешение таможни. О том, как это сделать, рассказала официальный представитель Могилевской таможни Диана Саульченко.
1: Для получения разрешения необходимо подать заявление в таможенные органы. Сделать это можно в электронном виде через единый портал электронных услуг «Е-послуга» или через систему межведомственного электронного документа оборота. Если по техническим причинам подать заявление онлайн невозможно, допускается письменная форма в двух экземплярах. В заявлении нужно указать перечень операций и обосновать их необходимость. Разрешение выдается таможенным органам в регионе деятельности склада.
0: В Славгородском районе механизатор похитил с трактора 100 литров топлива. Об этом сообщили в ОВД Могилевского облсполкома. 31-летний механизатор сельхозорганизации с рабочего трактора сливал горючее в 20-литровые канистры. После наличной автомашине перевозил ближе к дому и прятал в лесопосадке. А в дальнейшем солярку продавал своему знакомому. В общей сложности у него изъяли около 100 литров топлива и передали в хозяйство. В отношении фигуранта составлено два административных протокола за совершение мелкого хищения, а также за хранение и реализацию окрашенного дизельного топлива. Штраф заплатит и его знакомый, нелегально покупавший с рук горючее. И в завершение. С крыльца Могилевского драмтеатра пропала дама с собачкой. Корреспонденты радио Могилев выяснили, в театре будут ремонтировать крыльцо. А Могилевский областной драмтеатр готовится к новому сезону. Это касается не только репертуара, но и внешнего вида здания. В театре запланировали облагородить входную группу. Работы начнутся с завтрашнего дня, рассказала директор драмтеатра Ольга Кузнецова.
2: Дама с собачкой находится сейчас в укромном месте, а крыльцо центральное мы будем ремонтировать, текущий ремонт. Одна группа полностью будем ее чистить, убирать, и чтобы она к открытию сезона была готова. Дама с собачкой, мы ее почистим, обратно оставим на то же место. Когда крылечко мы делаем, чтобы не задеть, ничего с ней не случилось, мы демонтировали ее, потом назад ее восстановим. Наша группа входная будет аккуратная, и все эти наши подмостки

0: будут аккуратны, и двери центральные будут открыты к 10 сентября.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 22, днем плюс 25, плюс 30. Сейчас в Могилеве плюс 28.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Настроивайтесь на командную працу и спробуйте змякшить подачу своих идей. Так вас будут слухать больше охотно.
3: Телец.
2: Добрый день для наведения прыгажости у справах и у в образе.
3: Близняты.
2: Теперь вы здольные на самые яркие самовыявления. Головное не перебрать.
3: Рак.
2: Перетомление злишку справ вам не погрожая. Вы полны энергии и сил.
3: Лео.
2: Ваши слова будут почутые, а Лео перемова хлеб зарабить ставку не на тиск, а на мягкость и чароўнасць.
3: Дева.
2: Важно не только довести початое до конца, але и поднести выник с густом.
3: Шалі.
2: Выкарыстоўвайте день, каб наладить важные контакты и сгладить острые куты.
3: Скорпион.
2: Секрет поспеху не у напоры, а у тонкой тактыцы. Умение слухать и своечасово промаўчать опыняться больш магутным любых аргументаў.
3: Стрелец.
2: Пазбаўцеся ад иллюзий и не трымайтесь за тое, что ўжо састарэла.
3: Козярог.
2: Ясно уявите, чего вы хотите, и зробите крок у потребным керунку. Перамены не примусить себе долго чакать.
3: Водолей.
2: Не бойтесь складанных задач. Есть шанец хутко и поспяхово их вырашить.
3: Рыбы.
2: Сподевайтесь только на уластный опыт. Дякуючи ему, вы примете верное решение. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17, +22, днем +25, +30.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Дёжи легко, есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Наши хиты.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Счастье тут за углом ждет тебя. В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Маскина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим

официально закрыты. Даже если вы еще мысленно там, давайте честно, голова уже не варит, глаза томные. А вот в это время это как раз разрешение самому себе. А давай я сейчас ничего не буду решать. И знаете, это нормально. Мир не рухнет, если вы возьмете паузу. Мы с вами просто люди, которым нужен отдых.

Знаете, когда я была маленькой, час перед сном был самым классным. Можно было ничего не делать, просто лежать и смотреть в потолок, пока родители не выключили свет. Взрослые, кстати, этот навык теряют. Начинают планировать, переживать, прокручивать диалоги. А давайте сейчас хотя бы на один час вернем то детское состояние, когда никаких «завтра надо» не существует. Только теплый плед, только ночник и только вы. Я с вами с компанией и потрясающая музыка.

Честно, я сегодня тоже устала. Да, я не супергерой. И вы, наверное, тоже. Можно признаться себе в этом без чувства вины. Мы столько всего переделали. И теперь имеем полное право ничего не делать. За час до полуночи давайте просто наслаждаться музыкой и думать о чем-то приятном. Или ни о чем. Это даже лучше. Наслаждайтесь.

буду говорить про энергию космоса или волшебство полуночи. Это просто час перед сном, когда мир затихает. Мы с вами просто люди, которые хотят одного, чтобы наш организм, наше тело просто отдыхало, мысли не бегали, а на душе было тепло. И если у вас сейчас получилось расслабиться, вы все сделали правильно. Остальное за музыкой. Спасибо, что вы с нами.

обещает нам тишину. Она не требует ответов, не задает вопросов. Она просто обнимает нас прохладой и мягкостью. За час до полуночи мы можем довериться этой тишине и музыке. Позвольте ночью убаюкать вас. Позвольте мыслям раствориться, как звездам в рассвете. И хорошо, если вы этот час до полуночи посвятите только себе. С вами была Олеся Москина. Спокойной ночи.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем +25, +30.
1: Радио Могилев.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Радио «Могилёв».

7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

0: с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Радио «Могилев».

7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.

0: 1%. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Могилев».

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Радио «Могилев».

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

7 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы, местами сильные ливни, град, ветер северо-западный, при грозах порывистые, местами шквалистое усиление до 20 метров в секунду, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30.